Первый год. Гитлер пришел. Как пришел, так и ушел. Ах, цун металлом шлоссен га Гитла. Армянский продакшн фильм. И Колумбия Пикчерс представляет. Шадафака песня. А я

Первый год. Гитлер пришел. Как пришел, так и ушел. Ах, сон металлом шлоссен га Гитла. Армянский продакшн фильм. И Колумбия Пикчерс представляет. Шадафака песня. А я с нами.